вопросы к обеду номер два. Имеющему, кому же голос и возможность вокализировать, не доставляю слов.

настоящей. Она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. Только, только настоящей. Да-да-да-да-да, настоящей. Опера Кристинов должна быть неизвестной. И быть обычной популярной. Обязательно кавказской. Должна быть настоящей. Да-да-да-да, настоящей. И только, только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Опера Кристинов должна быть неизвестной. Популярной. Обязательно кавказской. Должна быть настоящей.

Да, должны быть, как классики. О, нас все должно быть, как у классики.

напеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм.

работе сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты, кисонатыки мои, развеселые квартетики, кондатки мои. Эх, клинка, долинка, малинка моя, рассипония, поэмка, сюитка моя. Эх, клинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка.

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, привыкай.

бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, где будем мы сядем.